0: LPB Realizaciones. Profesionalismo. Responsabilidad. Trayectoria. Comunicate al 0971-391-299.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».